0: Listen to us day or night, at home or anywhere, on our website at www.113.fm. And like and follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at 113 FM Radio. It's your music, your life.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».